летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признам, че прав ме мало и срам, бил съм пиян. Саман убил я рис на порен дан, се били смо равно среди пасини. На енкрат ста пред мано се появила два пса, елели гулдок им ба чисто мег на пулица. Деяли бусте кей за врага, скучки с дете живлю дете, а бульдок е запил, бульбаше пулица за дим на коле.

Очерет с дума ест сбежим, а на сой баби неч не речем. Пред нюа се шемпиота нардин, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашал два, ан ката тречи проу ме приме. Се светну мелчк за дондола, ан змислим тиста.